0: Бună dimineața, doamnelor și domnilor, доброе утро, банда, и добро пожаловать в наш утренний эфир. Сегодня у нас четверг, 25 июня, и вейкаперы, конечно же, как всегда, на своих рабочих местах для того, чтобы вместе с вами провести этот прекрасный четверг. У нас, кстати, до выходных осталось не так много. Для тех, кого эта информация мотивирует, то используйте ее обязательно для того, чтобы сегодня быть немножечко бодрее, для того, чтобы закончить, завершить все те начатые дела, которые вам как-то, знаете, вот они где-то там в глубине души мучают вас. Так сделайте это, завершите их сегодня, завтра, так, чтобы в эти выходные войти с открытой душой. Ну, а мы, конечно же, ждем ваши комментарии в нашем телеграм-канале. Именно там уже есть публикация, куда вы можете скидывать свое утреннее настроение, рассказывать, как вы себя ощущаете, что у вас интересненького произошло этим утром. Успели вы уже позавтракать или выпить свой утренний кофеечек? Пишите, рассказывайте, делитесь. И, конечно же, будьте вместе с нами на одной волне. Напомню, что это волна 107,9 в Кишиневе или 101,5 в Бельцах. А пока давайте скажем доброе утро, Виктор!
1: Буна диминяца, Жуленка!
0: Вот, смотрите, какой бодрый голос. Человек слышно, что проснулся давно.
1: Да, признешь, там будто я же принораж экстраординаре.
0: Экстраординаре.
1: La gara de nord era plin, full.
0: Так.
1: Calea Basarabiei era plină, acolo până la piața Angro. Nu mai puteai să ieși nicicum. Și asta poftim, ora 7-3 minute am ajuns la radio.
0: Ну, бывает и такое. Тем более, что к концу недели все как-то куда-то спешат. Вот сегодня как раз такой день. Я тоже заметила то, что на дорогах был достаточно плотный такой трафик, да. Куда-то все опять едут, куда-то все мчатся. Я хотелось бы мне думать, что все же все эти люди, конечно же, на работу едут. Точно не отдыхать, не на бассейн, потому что все же неприятно, когда кто-то работает. Работает, а кто-то отдыхает, да?
1: Да, поэтому... Știi care e cel mai interesant moment? La amiază, când de obicei, iată, cât era vremea de școală, ambuteiaje erau și la amiază. Dar la amiază nu sunt acum ambuteiaje. Dimineața se întâmplă și seara tot sunt puține ambuteiaje. Repejor ajunge acasă.
0: Nu, numai așa, pe la ora 7. Иногда все же можно и даже в обед словить. Если сильно постараться, можно. Давай зачитаем пару сообщений. У нас сегодня первым отличился Саня. Я не цел, который приветствует нас из... далекого, но такого родного города Бельцы. Доброе утро, Бельцы. Николай вместе с нами. Чеканы на связи. Всем хорошего дня и удачи. Спасибо, Николай. Алиночка пишет нам: «Добрая, бодрая страна». Доброе утро, Юля. Доброе утро, Виктор. Буйканы тоже на месте. Хорошего денечка и отличного настроения. Спасибо большое. Вот с настроением у нас точно все будет отлично. Тем более, если вас уже так много подключилось и так много уже комментариев у нас утренних, бодрых, буквально за несколько минут.
1: Ваня scrie: «Bună dimineața pentru Iulia». Acolo Iulia s-a oprit pentru că mesajul vine de la cineva, să fie citit de altcineva și primit de proprietar. Kraken zice: «Iată, eu mă pregătesc să mă culc».
0: Așa, da.
1: Dar poate eu nu pot adormi dacă afară e ziua. Adică dimineața, iată, vin dimineața, ora 7, ora 8... Simt că lumea merge la muncă, eu merg să mă culc. Nu vrea, nu pot.
0: Не знаю, я с этим проблем не испытываю. Если я хочу спать, я буду спать. Неважно, день, ночь, автобус, троллейбус, кровать. Если я хочу спать, я найду место вырубиться, поспать, восстановить силы. И даже если на улице день, знаешь, как сладко спится, когда на улице день. Хе-хей. Это самый сладкий сон.
1: În ciuda tuturor, да?
0: Да, да, да. Особенно, когда у тебя дома два ангелочка. Ох, как хорошо поспать так. Хоть 20 минут где-то там в обед, когда на улице солнце. Но не всегда удается. Тем не менее, для тех, кто прямо сейчас ложится спать, вам спокойной ночи. Оставляйте рекорд как фоновую музыку. Ну а для тех, кто уже проснулся, вам доброе утро. Пора начинать наше бодрое утро на рекорде.

0: Реклама.
1: Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак – не приговор. Выбирайте надежду.
2: Максимум празднует 30 лет. В честь юбилея горячие предложения на технику LG. Покупай телевизоры, холодильники и стиральные машины в рассрочку до 30 месяцев. Без ожиданий.

0: следите за юбилейными предложениями в «Максимум». «Максимум». 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 760 4 107 9.

0: зайти и оставить утреннее сообщение, рассказать, в каком вы сегодня настроении. Успели ли вы сегодня на работу, попали ли вы сегодня в пробку, закончился ли у вас дома кофе, или, может быть, все просто супер классно, вы выспались, и у вас вообще сегодня первый день отпуска. Неважно, какая информация, просто поделитесь с нами ею. Залетайте в телеграм-канал «Радио Рекорд Молдова», и именно там, под последней публикацией, оставьте нам комментарий.
1: Suntem live și în TikTok.

0: mesaje lungi, фотографии, dar eu încă n-am prins ideea. Первый гость уже прибыл в Молдову. Всем хорошего дня.
1: Это, кстати, полезная информация, на самом деле, для тех, кто любит острые ощущения и мероприятия различные. Покатушки МД нам пишут то, что сегодня участники мотосообщества Покатушки МД отправляются в Мелештемич. Там начинается подготовка палаточных городков для трехдневного крупнейшего мотофестиваля страны «Дачи Либерь Мотофест». Доми Дозичи Шасси. Это все произойдет уже в этих выходных на территории той самой Винарии, о которой я ранее упоминала. Там соберутся мотоциклисты со всей Европы, причем на самых разных мотоциклах. Для всех мотоциклистов, конечно же, вход свободный. Ну а на самом сайте у ребят, да, на Покатушке МД, все детали ивента, там можно зайти и все прочитать, обо всем узнать, соответственно. Не стоит пропускать такое главное мотособытие этого сезона, если вам нравятся мотоциклы, если вам нравится адреналин, если вам нравятся острые ощущения. Ну а первый гость прибыл, и даже фотография уже есть в нашем телеграм-канале для самых, знаете, любопытных, для тех, кто думает, ну как же все это произойдет, а что значит, почему название такое интересное, я бы сказала, историческое. Вот, пожалуйста, залетайте в телеграм-канал, посмотрите первая фотография первого гостя.
0: Așa, niște informații de dimineață express au fost. Apropo, pe TikTok văd primele mesaje care au ajuns. Bună dimineața de la Alex Familia din Tiraspol. Bună dimineața, e cu noi și a venit fericirea. Ce nickname? A venit fericirea, ne scrie Neața. Hai cu Doamne ajută să vină fericirea și la noi. Nu că suntem nefericiți, dar cu cât mai multă bucurie, fericire, cu atât mai frumoasă este viața. Așa, o combinație.
1: Может быть и так. Все исходит из нас, я считаю. Все в нашей голове. Михалыч пишет: добрый джорно, амигос. А только с кровати я встал, правый глаз еще не открылся, выгляжу стрёмно. Сейчас пойду под кран, голову засуну. Знаешь, есть страусы, которые любят голову закапывать в песок, засовывать голову в песок.
0: Принцесс Перри.
1: Да,

0: умываться холодной водой. Знаю, что не все это любят. И даже если, конечно же, большинство домов уже давным-давно есть бойлеры, есть горячая вода, я предпочитаю первые 3 раза умываться прям ледяной водой. Мне это очень нравится, меня это пробуждает. Но мне кажется, что такая привычка закрепилась с детства, потому что в детстве горячая вода, знаете, простите, была роскошь. Включали ее уже ближе к отопительному сезону. Поэтому вплоть до там, какого-то ноября мы мылись и умывались холодной водой. Вот эта привычка закрепилась у меня. И поэтому до сих пор мне нравится это делать.
1: Да, латели не что адика шиварш ярна апричи.
0: Ну вот, видишь.
1: Да,
0: а сейчас какой ты умываешься по утрам? Тепленькой?
1: Речи.
0: А, тоже холодной?
1: Лайфхак, Дим,

0: Șalănari and Abramțova.
1: Suntem la ora 7:40 de minute. Bună dimineața pentru toată lumea. Mesajele voastre cu mare drag vor fi citite imediat. Ia să vedem așa cine e cu noi și e activ în mare parte în TikTok-ul nostru, acolo unde suntem deja de mai mult de 15 minute, de un sfert de oră live. Marcel e cu noi, bună dimineața. Всем хорошего дня. Вы классные. Я вас обожаю.
2: Спасибо.
1: Алек, мерси фрумос.
2: Мы, конечно, всегда приятно удивлены таким сообщением, всегда согревает душу эти сообщения. Знаете, некая такая мотивация. Вот вроде бы, казалось бы, мелочь. Ну, пару слов, пару строчек, но все же это очень-очень приятно. Петя Манкевич с нами. Доброе утро, Молдова, говорит. Привет из Германии. Доброе утро, Петя. Пашка с нами. Доброе утро. Также Игорь нам пишет. Буна демьяца, шун салудин, Германия. Буна демьяца. Есть с нами и Сергей, который писал нам чуть ранее. Буна демьяца, один Болонья. Майсун до узиля щиплекам им ваканце. Ура! Я даже откомментировала этот комментарий, потому что я прекрасно... Да, я прекрасно, прекрасно понимаю Сергея, потому что у меня идентичная ситуация с ним. Тоже так же через два дня я отправляюсь в путешествие, в отпуск. Поэтому, Сергей, мы с тобой прям вот, ну, точно на одной волне понимаем друг друга как никто лучше. Хотя я уверена, что среди тех, кто нас прямо сейчас слушает, еще многие есть, которые вот-вот скоро совсем отправятся в отпуск, будь то это уже в эти выходные, или, может быть, с понедельника, или, может быть, там, с четверга, с пятницы. Если у вас тоже скоро отпуск, то комментируйте. Давайте соберем свою банду тех, кто уже совсем скоро будет отдыхать и в море купаться.
1: Săptămâna viitoare la Julenca, pe vremea asta, va fi ghime, da?
2: Обязательно, конечно.
1: Eu parcă o văd pe Iulia, cum își pregătește deja geanta pentru plajă.
2: Уже чемоданы открыты, на полу лежат, потому что я собираю всю семью, соответственно, тебе не просто себя собрать там за два часа, взял и собрал, да. А нужно собрать всех детей, старшую, младшую, мужа не в последнюю очередь, ну и, конечно же, себя. Ни в коем случае ничего не забыть, от кремов до пластин для комаров, на всякий случай. Я же дева, я если что-то забуду,

0: all inclusive, care e cea mai mare problemă? Stai așa întins pe șezlong și îți spune a doua jumătate. Mergi până la bar după o răcoritoare ceva și tu... Uf, iarăși eu trebuie să mă duc la bar. Da?
1: Ой, устал.
0: Уф, мамо,
1: ну ты знаешь,
0: самая маленькая проблема.
1: В нашей семье совершенно нет этой проблемы, потому что мы с мужем в этом плане достаточно разные. Я на пляже люблю просто полежать, дайте мне море, мне больше ничего не нужно. А муж спокойно может ходить туда-сюда, до бара обратно. Он с удовольствием берет инициативу в свои руки, поэтому, в принципе, знаешь, мы это как инь-янь в этом плане, или как та самая парочка твикс. То есть вот подходим идеально. Я лежу, он идет в бар. Я загораю, он идет в бар. За, конечно же, свежевыжатым соком.
0: Да. Сау апа кугяца.
1: Да. Или замороженным, да, почему
0: я,
1: бы и нет.
0: Катары не плак мне, а кум темели эста. Я знаю, что Юля энтузиазмата, я, ну, ну, я май бине аж да ниште месажи, которые ау верит на ной. В ТикТок, ята, привет из Херсона. Бună dimineața, din

0: Доброе утро, комитет. Всем хорошего дня. Вейкаперы, вас не хватало. Рада, что вернулись, и радуйте нас. Ну прям, Максим сейчас, если честно, соль мне на рану сыпет. Вы радуйтесь, что вы вернулись. Как хорошо. А я тут такая говорю про отпуск, что через 2 дня я снова буду отсутствовать. Но, вы знаете, важна все-таки гармония. Очень важен в жизни баланс. Поэтому нужно много работать, а потом чуть-чуть отдыхать. Потом это... опять много-много работать, потом опять чуть-чуть отдыхать.
1: Мне интересно, чего, Жуленка? Cât am fost eu în Italia, ai făcut live în TikTok, da? De la radio.
0: Da.
1: Câtă lume era conectată?
0: Oi,
1: cel mai mult, iată.
0: Nu, точно цифру не запомню, но было больше 100.
1: Mm-hmm. Eu acum vreau să văd săptămâna viitoare cum se va întâmpla.
0: Da, но есть один момент, знаешь, не то чтобы я тебя выгораживаю, Виктор, но сейчас лето, очень многие отдыхают, может быть, чуть-чуть меньше, но у нас, в принципе, всегда много людей в лайве, поэтому я уверена, что как минимум зайти, поддержать тебя точно

0: Начни это лето с перемен к новым решениям. Переходи на Молцел, портируй свой номер на абонемент Лумо и получи эксклюзивное предложение. Гаджеты Apple, iPhone 15 за 1050 лей в течение 10 месяцев или AirPods 4, финальная цена всего 499 лей. Воспользуйся предложением в магазинах или оформи онлайн с доставкой на дом на eshop.molcel.md.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 760 4 107 9.

0: первый.
1: На рекорде.
2: Да, да, да, конец часа, это значит, что прямо сейчас на рекорде прозвучит, что правильно, гороскоп, поэтому заострить свои ушки и давайте узнаем, что же такого интересного подготовили для нас на сегодняшний день таинственные звезды. А знаете, вот люди нередко-то строят грандиозно какие-то планы на день, а вселенная-то смотрит на это все со стороны и тихо смеется, поэтому прямо сейчас поделюсь с вами гороскопом, который поможет вам расставить приоритеты и не сойти с ума от этой повседневной рутины. Ну и по традиции, конечно, начнем мы с овнов. Овны, вы знаете, у вас появится прям такое желание яростное навести порядок в шкафу, но безнадежно можете застрять там на несколько часов над старыми вещами. По итогу ничего вы не захотите никому отдавать. Все останется именно так, как было. Поэтому, знаете, сегодня вот лучше не утопать вот в этом порядке перебирания вещей, потому что по итогу ничего хорошего из этого не выйдет. Тельцы. Кто-то будет очень настойчиво пытаться вытащить вас сегодня из дома на уютный диван и тот самый плед. Все же победит любые уговоры. Игнорируйте всех с чистой совестью, потому что внутреннее спокойствие сейчас для тельцов гораздо важнее шумных веселий. Близнецы. В вашей голове появится масса гениальных каких-то идей. А, знаете, и все это будут вот прям вытекать из вас. Записывайте, попытайтесь сосредоточиться, чтобы все эти мысли как-то собрать воедино. Посмотрите, что из этого выйдет, потому что это может оказаться не просто какая-то глупая фантазия или пустая болтовня, да, это может оказаться на самом деле хорошим бизнес-планом на будущее. Рак, вам захочется сегодня уединиться дома и просто побыть наедине со своими мыслями. Однако один какой-то спонтанный звонок от близкого человека может быстро изменить ваши планы. Вы не сопротивляйтесь. Вы пойдите, погуляйте, поговорите, может, что-то новое да узнаете. Львы, ваше стремление оказаться в центре внимания сегодня достигнет пика, поэтому окружающим придется слушать ваши увлекательные рассказы. Впрочем, постарайтесь также давать слово и другим, да? Все же неинтересно оставаться в зале без зрителей. Но разговаривать обязательно надо, поэтому звезды вам советуют не забывать, что монолог — это, конечно, круто, но диалог — это всегда лучше. Девы, внутренний перфекционист заставит вас убирать все вокруг, причем педантично все сортировать на папки, на бумажки, на нужное и ненужное. Конечно, это все хорошо, но расслабьтесь, и иногда стоит и забыть про все эти мелочи, ведь мир точно не перевернется из-за одной немытой или забытой чашки. Весы, вы можете потратить кучу времени просто на то, чтобы выбрать блюдо на ужин. Доверьтесь интуиции. Вот даже порой, знаете, можете использовать старый добрый способ подкинуть монетку. Скорпионы, ваш сарказм сегодня будет работать на полную, из-за чего под горячую руку могут попасть ни в чем не повинные люди. Все же звезды вам рекомендуют, скорпионы, сегодня следить за вашим языком. Стрельцы, вам сильно захочется кардинально изменить имидж. Вот у вас прям появится ярое желание что-то сделать. Волос порезать, перекрасить, может быть, подстричься, форму ногтей изменить. Но подумайте несколько раз, прежде чем что-либо делать со своей внешностью, чтобы потом по итогу не пожалеть. Козероги, вы попытаетесь составить план на ближайшие несколько дней, но неожиданное предложение друзей может мгновенно разрушить его в корне. Водолеи, ваш мозг начнет генерировать разные странные, буквально я бы сказала, гениальные какие-то теории, которые вряд ли поймут и поддержат коллеги по работе. Оставьте эти размышления для вечерних посиделок с теми, кто с вами на одной волне. Ну и к завершению у нас рыбки, которые рискуют провести полдня в розовых очках, размышляя о будущем. Однако дедлайн уже близко, и они готовы испортить вам вечерний отдых. Поэтому в первой половине дня желательно решить и закончить все начатое на этой неделе. Это был гороскоп на рекорде, друзья. А у нас 8 часов и 1 минута.
3: Iar această oră 8 e cu plasarea de produs alături de noi echipa Max Auto, care oferă încă un loc astăzi în superjocul de mâine, vineri. La finalul orei 8 vom identifica norocosul care va primi 500 de lei bani pe cardul bancar din partea partenerului orei 8. Iar cum vom alege noi câștigătorii? Hai să creăm o postare în Telegramul nostru, Radio Record Moldova, și cei care vor să participe și să devină potențiali norocoși câștigători, să ne comenteze sau să ne transmiteți fotografii de confirmare. Noi de mult nu am făcut-o cu numere de înmatriculare, apropo, și hai să luăm așa câteva, nu știu, gen 3 numere la plesneală. Va fi greu, însă doar cei care astăzi au noroc vor putea găsi gen astfel de numere de înmatriculare. Îmi spune o cifră.
2: Nu poți budeți.
3: Așa, 7. Hai să fie 700.
2: Давай.
3: 700. 700.
2: Давай. Да, пусть будет 7.00. Это время, в котором мы обычно находимся в студии, встречаем вас каждое утро, поэтому давайте попытаемся найти сегодня именно эти три цифры. Да, посмотрим, кому это удастся. Я, кстати, на своей памяти вот так сейчас просто перелистываю файлы в моей голове и понимаю, что я не помню такого номера ни у кого. 500 знаю, да. Там 300 знаю. 100 есть среди моих знакомых. Так, 700
3: это ничего, парка, ну, винен минте. Дар, сундем сигур, ка прин ораш пе ундева, прин цары, sau de ce nu, cei care ne ascultă peste hotare vor putea găsi gen numere de matriculare unde pot fi găsite aceste trei cifre. 700. Noi facem o fotografie așa și o încărcăm în Telegram. Baftă pentru toată lumea, nu e bună. Facem imediat, iată. Hai să facem o fotografie așa frumoasă. Tu astăzi ai un look din ăsta de vară. Nu, nu vrea, ei, în fine.
2: Все, ты супер. Ты как раз, ты как раз в движении, ты как раз разговариваешь, Виктор, все из жизни. Натуральность превыше всего.
3: Окей, результат

0: o piesă bună de fundal și ușor, ușor să vă menționăm care sunt aceste reguli. 700 e cifra sau numărul de înmatriculare să conțină aceste cifre și respectiv puteți ajunge super jocul de mâine la finalul orei 8. Рыда Юлия,
1: чего? Улыбаюсь, потому что зачитала в себе, правда, комментарий, который оставил нам Петру. Говорит, буна дименяца, ам гасит, шапте суте дой, шапте, шапте, шапте, шапте зеро ноу, шапте зеро три, ну майну, шапте суте. О, вот про что я и говорю.
0: А тучь, когда норокул трече пе лынга тине, шти, пе лынга урекя дряпта, пе лынга урекя стынга, прин фаца окилор, да, пе ла спате, энторчь капул, врей са ла пучь, и он зиче, ну, астазь, сунта тео.
1: Знаешь, есть и правда такие люди, которым вот в жизни, ну вот, всегда удача проходит, ну прям совсем близко, вот прям вот-вот-вот-вот-вот, как будто вот сейчас выиграю, но по итогу нет. Бывает и такое, не расстраивайтесь, уверяю, что кому-то все же сегодня удача улыбнется, если вдруг вы сейчас находитесь где-то в пробочке, или, может быть, по городу как раз едете в офис, на рынок, к врачу, к теще, почему бы и нет, с утра пораньше, и где-нибудь заметите машину, у которой номерные знаки 700, то есть 700, то обязательно отправьте нам фотографию. Таким образом вы сможете стать нашим финалистом, который попадет в большой финал, который пройдет уже совсем скоро в эту пятницу.
0: В эту пятницу, это мы не.
1: Да? Да, пятница, да. Не за горами. А вот, однако, выбрали мы хороший номер, потому что вижу, что очень многие пишут, что не мог найти такой номер. А задает нам вопрос КСТ Том. А что делать, если найду? Если найдете, выставляйте в наш телеграм-канал под последнюю публикацию. Там, где на фото ваши любимые ведущие Витя и Юля. Именно там выставляйте фотографию. И кого-нибудь мы из вас сегодня рэндом выберем, кто попадет в наш большой финал, который пройдет уже завтра. Одна фотография реалистичная есть, которую мы получили с некой заправки. Мне кажется, она реалистичная.
0: Да, но она мне кажется, как суспекта.
1: Да, последняя мне тоже кажется, что сделана с помощью ИИ, хотя я не уверена.
0: Адика, ультима, дар 8.25? Я уже знаю. În fine, adică noi sperăm că totul este ok. Deci noi contăm pe sinceritatea

0: Galaxy Village ne salută. Bună dimineața, Abraham Țova, te-am văzut. Uite, cineva scrie în TikTok.
1: Păi unde?
0: Unde? În TikTok, în live. Neața lume, bună dimineața, Iulia Victor, Ina, neața, să ai o zi minunată. Neața din Osnabrück, Germania, Dumitru e cu noi. Mă, ce denumire așa, deci e frământare de limbă. Osnabrück. Osnabrück? Osnabrück?
1: Наверно. Я да просто, наверное, читаешь, читаешь комментарии.
0: Умлаут, это как се читаешь?
1: О или У?
0: У.
1: Ну, зависит.
0: У ку два пункта.
1: Ну, скажи мне, как там, какое
0: передать? Я У ку как се читаешь на алфавит? У ку два пункта. Деасупра.
1: Ю, как Ю, да.
0: Да?
1: Да.
0: Osnabrück.
1: Да, да, вот так было бы.
0: Да, да.
1: Это, я как понимаю, ты уже перешел на наш Телеграм, точнее, на наш ТикТок, да? И именно там ты увидел
0: сообщение? Да, ну, интра, ты рог, ну, интра, около.
1: А, все, я уже тут, все поздно.
0: Ну, а, ультимый месаж.
1: Какие милые сообщения. Вау, да, Василий, доброе утро. Василий нам пишет, Салтаридин, Анталия.
0: Я тогда через зикса, ну, интри.
1: Ну, на самом деле, тебе лучше не заходить, Виктор, потому что я совсем скоро уже окажусь тоже на морском побережье. Как примерно и Василий, поэтому лучше уж тебе не заходить. Lexi Village пишет Good Morning Moldova, салут, салутаре. Пишет нам и Марчел, не отца. Алекс говорит, вы такие классные, я вас просто обожаю. Всем хорошего настроения. Привет из Тирасполя.

0: Доброе утро и добро пожаловать в наш эфир. Доброе утро всем, хорошего дня желает нам и Дмитрий Томик. А также есть у нас еще одно сообщение от Инны. Няца Луми, няца Юля, няца Виктор, будет меняться.
1: Dance Radio.
2: Рекорд.
1: Реклама.
3: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci. MyBank.
4: Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție 1 an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
5: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra. Doar pe alo.md.
6: Движение. Легкость. И уверенность в пути. Это моторное масло Manol. Официальный дистрибьютор в Молдове Manol Auto Trade. Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло Manol. В основе движения.
7: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
8: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante. Create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
9: Пропустите горящее предложение Green Days в Юск. С 18 по 28 июня ждем вас в магазинах или на сайте yusk.md со скидками до 65% на садовую и интерьерную мебель, товары для дома, для сна, сада, террасы и многое другое. Юск – Scandinavian Sleeping and Living.
10: Гол! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
11: Этим летом совсем неохота работать.
12: У нас есть решение.
11: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
12: Стоп, это еще не все.
11: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet.md или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
1: Record Dance Radio.
2: Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
13: Танцевальная музыка, как качели в детстве, качает и уносит заботы прочь.
1: Record.

0: энд Абрамцова.
1: Мне даже как-то интересно, вот я специально не заходила в комментарии, думаю, подожду, посмотрю, может кто-то найдет все-таки такую машинку, поэтому прямо сейчас захожу, и да, есть машина с таким номером, Ксюша, вроде бы нашла, если я не ошибаюсь, и еще Ирина, Ирина нашла еще одну фамилию с таким номером, фамилию, машину с таким номером, так, и еще одна машинка тоже была найдена, на этот раз от молдавяночки. Да, это и вправду... Ага, да нет, это будет 777. Вот 777 не в счет. Юлиана отправляет нам зато машину с таким номером, и это точно реальная фотография, потому что эту машину в городе я видела. Вот, угу. Запомнила ее точнее, да, потому что такая она вот какая-то красивая, мне понравилась она, поэтому это точно не искусственный интеллект. Тем не менее, Саня тоже отправляет, Санек, нам фотографию, и это тоже, кстати, реальная фотография. Мне кажется, здесь прям видно, что это реальная фотография, хотя можно было бы и поспорить сейчас.
2: Ага.
1: Ну вот как ты думаешь, это реальная фотография?
2: Да, сигурка, да.
1: А где колесо?
2: Появится, ну, и кам курат оглин до ретровизори.
1: Вообще, да, да, может поэтому.
2: Апропо, лумея s-ar întreba, dar pentru ce se transmit gen fotografii? Se face apelul, se face prezența. Dragilor, avem challenge. Noi am putea deja să-i dăm un nume. Surprindem numele de matriculare.

0: следите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 760 4 107 9.

0: предметом.
1: Da?
0: Da.
1: Ok. Eu am deschis Telegramul, sunt 56 de comentarii, variante, care mai de care și eu sunt deja jos, ia să văd, de jos în sus, așa ușor să merg, cum spune și cântă Johnny Davis. Chris Kentian Pruteanu scrie, atestat, Olesea, diplomă. E cu son, linieica 15 centimetrav, da? Catalog, grafic, fluier de arbitru, triunghi, minge de tenis, raportor, atlas, busolă, carnet de note, aha, socotelniță. Socotelniță.
0: Кстати.
1: Ții minte acele...
0: Конечно.
1: Cu вот эти... пилуце, да.
0: Которую со стороны в сторону можно было бросать, считать таким способом. Кстати, до сих пор я не поняла, как на ней считается. Так я и не познала, как правильно считать на счетах. Но, тем не менее, сегодня мы спрятали кое-что другое в черной коробке. Я даже на секундочку в начале этого часа забыла, что я даже знаю этот предмет, но Виктор мне об этом напомнил. Если по всем подсказкам, которые мы ранее вам уже в эфире озвучили и которые мы собираемся озвучить совсем скоро еще несколько, вы узнаете этот предмет, обязательно заходите в наш телеграм-канал «Радио Рекорд Молдова». Там под последней публикацией оставьте свой вариант того, что же мы могли спрятать в черную коробочку нашу.
1: Eu dau un prim indiciu din istoria a ceea ce este astăzi în cutia neagră. Primul exemplar din lume a fost lansat de o companie sud-coreeană în martie 1998. Mai mult de atât nu pot spune nimic. E ora 9:28 de minute, încă jumătate de oră la dispoziție pentru a primi răspunsuri și a identifica răspunsul corect din telegramul nostru.
0: Но у меня тоже есть еще одна подсказочка, которую я хочу обязательно озвучить. Дело в том, что с тех пор по сей день этот предмет пользуется успехом.
1: Да?
0: Ну да, конечно. Da.
1: Eu aș pune la îndoială. Dar nu e explicat, nu e explicat.
0: Ok.
1: Deci fiecare își are părerea sa, iar atunci când vom spune care este răspunsul corect, vom veni cu...
0: Я даже тебе больше скажу, что последнее время это прям очень набрало популярность.
1: Din nou a intrat în vogă, da?
0: Nu, как будто бы, да.
1: Ok, până la final de oră, răspunsul corect îl așteptăm în Telegram. Chiar dacă ar fi pe undeva, de sus, jos, pe undeva, deci în TikTok răspunsurile nu le vom calcula, da? Jucăm în Telegram și ținem în secret răspunsul până la finalul orei 9. Ce avem în cutia neagră? Primele indicii deja sunt și scrise în Telegram, în descrierea fotografiei noastre. Bună dimineața!

0: На рекорде.
1: Так, друзья, ну давайте пробежимся быстренько по всем подсказкам, которые мы уже успели вам дать. Так, чтобы те, кто только-только к нам подключился, тоже у них был шанс поучаствовать, написать комментарий и предугадать, что же вы, каперы, спрятали сегодня, в этот безумный четверг, 25 июня, свою черную коробку. Друзья, еще раз, да, рекапитуляция такая. Во-первых, этот предмет сегодня в черную коробку поместил Виктор, он его лично привез. Во-вторых, этот предмет несъедобный. В-третьих, Виктор упоминал ранее, что в этом предмете содержится некая цифра. Правильно?
2: Правильно.
1: И еще была подсказка с моей стороны, что лично я этот предмет последний раз в руках держала, когда я была школьницей. Хотя последнее время все чаще встречаю это у людей на улице. Как будто бы вновь обретает некий новый смысл этот предмет. Вам сейчас нужно все эти подсказки сопоставить. Ну и, конечно, дать нам правильный ответ, написав его в комментариях под последней публикацией. Что же мы такого интересненького сегодня спрятали в нашу черную коробочку?
2: Din curiozitate am deschis și TikTok-ul în acest moment. Domnul Pruteanu zice: salutare soției mele, Nicoleta. Mai jos, Abramțova joacă Mario. Foarte concentrată este.
1: Ох, Марио, какая игра была, да? До сих пор вспоминаю, почему мы в детстве, оказывается, были такие, знаете, бесстрашные. Вы только вспомните ту игру Марио, о котором, кстати, нам написал наш радиослушатель. Виктор, ты помнишь, какие там сложные уровни были? В то же время надо было прыгать, в то же время нужно было там убить врага, в то же время нужно было подпрыгнуть, чтобы монетку забрать, и еще отвертеться от вот какой-то такой штучки, как будто бы вентилятора большого. Вот. И это все надо было делать одновременно. Вы понимаете, какие мы были внимательными детьми и умели играть, и проходили все эти уровни. Сейчас заставь меня пройти, я думаю, максимум я там пройду до первого, второго уровня, и все, потому что там с каждым уровнем все сложнее и сложнее было, если вы помните. Но сложная игра. Я недавно наткнулась на видео, где ребенок играет в Марио и показывает, это, кажется, называется сейчас стрим, да, стрим. То есть он играл в Марио и транслировал. Я, конечно же, не могла пройти мимо, потому что это игра детства, и я просто подумала: боже, как мы проходили эти уровни, это же было супер сложно. Откуда у нас была эта смекалка? Откуда у нас было это умение? Как мы это делали? Я не понимаю.
2: Eu, în general, eram cam departe de Super Mario.
1: Super Mario?
2: Nu, da, adică el se juca la calculator pe vremea aia.
1: Dandy,
2: da, nu toți aveau Dandy. Nu, dar este și varianta de calculator, adică...
1: Есть, но это позже уже. Не знаю, как у тебя, но у меня достаточно поздно появился компьютер, ноутбук даже в доме, поэтому я играла только если в интернет-кафе. Ну, не знаю, как мы вообще пришли на эту тему, у нас вообще черная коробка.
2: Да, кутия неагра, да. Dar apropo, are o tentă de nostalgie.
1: Да, однозначно, это, кстати, как-то связано.
2: Да, да.
1: Are точно,
2: ceva
1: точно.
2: Tangență. Mai sus, bună dimineața, tabletă este. Nu e tabletă. Salutare, despre prognoza meteo. Ok, bun, hai să trecem în Telegram. Eu trec în Telegram să văd răspunsurile pe care voi le-ați trimis acolo. Card bancar, consolă, Tetris, pager, calculator, calculator FX82.
1: Оу, это что за модель такая была?
2: FX82, chiar mi-este interesant.
1: Я первый раз слышала о таком
2: калькуляторе. А,
1: совсем маленький?
2: Да,
1: слушай,
2: да,
1: это
2: да,
1: же
2: да.
1: Была мечта каждого школьника иметь вот этот маленький калькулятор. У меня он, кстати, был позже, появился, не когда он был там на пике своей популярности, чуть позже, но зато он был со мной всегда. Как легко было с ним решать какие-то задачи.
2: Я avea un час калькулятор, dacă mai ții minte. Era час și avea niște cifre așa mici, calculator. Erau interzise la școală. Adică dacă te vedea profesorul, lasă-l acasă data viitoare.
1: Ну, как и с калькулятором, конечно, были проблемы всегда, если учитель видел его. Тем не менее, было очень классно иметь такой калькулятор в школе.

0: 30 лет первые.
1: Гол! Победа на твоей стороне. Всего первый месяц без процентной ставки. Путешествия, свадьбы, ремонт. На все важное деньги найдутся в Себо. До 400 тысяч леев. Заходи на sebo.md или звони 022-896-897. Не упусти свой гол. Себо.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 760 4 100.

0: Юлией Каперы. На Рекорде.
1: Iulia deja și-a adus portofelul, portmoneul, da, și ia să vedem monede din alea mărunte până la un leu, câte putem găsi. Suntem live și în TikTok în acest moment, dacă găsești și... Stai așa, dar să aud și din alea care de fier, știi?
2: Da, da, подождите, sunt не все на самом деле такие мелкие, тут есть даже некоторые из нашего последнего путешествия, да, от наших соседей из Румынии.
1: Uh-huh.
2: Так, здесь есть даже 5 центов из Европы.
1: Аша.
2: Так, так, так. Это тоже Румыния. Так, стой, стой.
1: Аша.
2: Вот это уже наша, но большая, 5 лей. Так, и получается 2 лея по одному. Хорошо, все, мелочь я отобрала. На самом деле совсем мало.

0: вряд ли мы там что-то найдем.
1: Гата. Ну,
0: а есть? Нет, но есть, я вижу, на столе есть пара копеек.
1: Зачем бануть там?
0: И все?
1: Зачем бануть, гата, штрили.
0: Ну вот, пожалуйста, ну...
1: 10 бănuți, dar bine că ăsta nu s-a pierdut, a rămas pe undeva, s-a blocat, cred.
0: В этом плане мы очень разные вейкаперы, потому что у меня всегда есть наличные деньги. Я как будто бы чувствую себя, наверное, увереннее, когда они у меня есть в кошельке, и у меня всегда есть мысли, а вдруг что-то случится, а вдруг мне надо будет что-то срочно приобрести, а там не будет работать терминал, а вдруг, поэтому я всегда с собой, ну, хоть какие-то наличные деньги ношу, большие суммы, конечно, нет, но там буквально там несколько сотен лей всегда найдутся в моем кошельке. Что не могу сказать про Виктора, у которого вообще очень редко бывает наличные деньги, он просто не любит. Он всегда у нас через трансфер, он всегда у нас с технологиями в ногу, да, там вот денежки на карте. Не как в том, помните, в той самой рекламе, которая уже, я не знаю, сколько лет в банке, он держит деньги, но не дома, а прямо в учреждении.
1: Așa, deci, dragilor, acum e momentul vostru. Aveți bănuți din aia mărunți în portofel, până la un leu. Ne puteți transmite fotografii la ultima postare pe care am creat-o noi. Iulia este campioană, are tocmai 80.
0: 90?
1: 90 de bănuți, eu am 10, așa, se simte diferența maximă de 80 de bănuți. La cine e altă situație? Ne puteți transmite fotografii, să ne puteți confirma în Telegramul nostru Radio Record Moldova.

0: Начни это лето с перемен к новым решениям. Переходи на Молцел. Портируй свой номер на абонемент Лумо и получи эксклюзивное предложение. Гаджеты Apple. iPhone 15 за 1050 лей в течение 10 месяцев. Или AirPods 4. Финальная цена всего 499 лей. Воспользуйся предложением в магазинах или оформи онлайн с доставкой на дом. На eshop.molcel.md.
1: Кауфланд дешево и хорошо приносит тебе свежесть по низкой цене. С четверга по воскресенье. Перец капья 49 леев 90 за килограмм. Помидоры 29 леев 90 за килограмм. А при активации купона и сканировании Кауфланд Карт Экстра кабачки за 23 лея 50 за килограмм. Кауфланд дешево и хорошо.
2: Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-107-9.
4: Dance лето.
3: На рекорде.

0: каперы. На Рекорде.
1: Da, să facem așa o analiză. Nu prea are lumea bănuții ăștia mărunți de până la un leu. Norocoși și noroc de mine și Iulia, care îi mai păstrează eu în cantitate mai mică. Iulia maxima a găsit 90 de bănuți. Așa e, din 10 în 10, după care merge un leu, știi?
2: Nu, smatri, Max nam vysilayet fotografiu tam. Четко видно, что у него достаточно много копеек. Правда, вот именно из мелких там совсем-совсем чуть-чуть. Мне кажется, если наберется бань 50, может быть 75.
1: Unu de 25 совет acolo.
2: Вот-вот. Инкогнито пишет, у меня 50 бань одной монетой нашел в подлокотнике. Раритет. Буквально раритет в наше время.
1: Apropo, мне mi se pare, că бănуții ăștia de 25 sunt mult mai populari decât cei de 50. Chiar de 50 de mult nu am văzut. De 25, ok, da, se mai găsesc prin portofel, de 10, da, dar de 50 din aia, de nu greșesc, galbeni, da, așa e, sunt ei.
2: A, da, da, da, da, такие, как будто бы золотистые, как будто бы. Смотри, Штефан отправляет нам фотографию, где он явно хочет, да, чтобы мы провозгласили его просто лидером и победителем, потому что у него очень много мелочи. Тут и не сосчитать, потому что там копеек в несколько рядов. Поэтому явно, что Штефан, который написал нам и отправил фотографию, сегодня победитель нашего челленджа.
1: Да, вот и фамилия са. Штефан есть бан. Только бану есть, на мене мерил кэшу есть.
2: Поэтому у него так много копеек, да? Все от фамилии зависит. Может быть, Саня Ницел тоже решил поучаствовать под конец в нашем челлендже. Нашел он копеечку в 10 бань. Тоже хорошо, тоже хорошо. Паша отправляет нам тоже несколько, но мы говорили, что мы именно считаем мелочевочку, да?
1: Я-то чинева газет он бонус де уну.
2: Отлично.
1: Ма, че бине, Алина, ти мульцумим фрумос. Аре ун портофел плин де бонус дин эштя. Ма, да и грео, адика, дучен спате тоть бонус эштя.
2: Ну и плюс ко всему, я не особо люблю копеечки, потому что они немного портят кошелек. Вот, это такой еще моментик. Чем больше их, тем тяжелее кошелек, и тем сильнее может порваться вот самая сумочка. Я видел, что у меня
1: в портфеле, адика, ну, прямо интересно. И уже рубт этот департамент бонус, Юля, не портфель.
2: Значит, Виктор, когда-то там было много копеек, раз он уже порвался.
1: Да, да, знаете, бănуțe de 1, de 5, de 10 să fie portofelul plin, asta nu e bogăție, Julenca.
2: Bănuțe de 1 făceau ravage.
1: Nici nu procure o înghețată de 1 leu, care costă 5 lei deja.
2: Exact.

0: Спешите за юбилейными предложениями в «Максимум». «Максимум». 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 760 4 107 9.

0: Vara aceasta, fă o schimbare spre noi experiențe. Treci la Molțel. Portează-ți numărul la abonament Lumo și ai preț exclusiv la gadgeturi Apple. iPhone 15 la 1050 lei timp de 10 luni sau AirPods 4 la preț final de doar 499 lei. Primește oferta în magazine sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.molțel.md.
1: Лето в Молдове – это жара? В Максимум есть решение для прохлады и комфорта. Лучший выбор климатической техники в стране ждет вас. От инверторных сплит-систем с Wi-Fi и портативных кондиционеров до потолочных вентиляторов. Скидки, честная рассрочка и бесплатная доставка. Выбери свой идеальный климат в Максимум по самым выгодным ценам.
2: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 760 4 107 9.

0: пропустите горящее предложение Green Days в Юск. С 18 по 28 июня ждем вас в магазинах или на сайте yusk.md со скидками до 65% на садовую и интерьерную мебель, товары для дома, для сна, сада, террасы и многое другое. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Гол! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Kaufland, дешево и хорошо приносит тебе качество по низкой цене. Сырые креветки 169 леев за килограмм. Домница, сахар 1 килограмм 14 леев 95. Свиной шашлык 98 леев 90 за килограмм. Филе лосося 259 леев за килограмм. И лати, творог 350 грамм 25 леев 95. Kaufland, дешево и хорошо.
3: Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
4: Record Dance Radio. Reclama na Recorde 0

0: Пишите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
2: Record Dance Radio.
3: Реклама на рекорде 0 764 4 107.

0: Реклама.
1: Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак – не приговор. Выбирайте надежду.
2: Vara asta, distracția-se dă la cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook, cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
3: Оплачивай покупки зарплатной или социальной картой MasterCard от Moldinconbank и получи шанс выиграть 10 тысяч леев. Победитель определяется каждый триместр. Твои платежи превращаются в реальные шансы на выигрыш. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на mikob.md.
4: Обменяй свой телефон по Trade-In, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
5: В честь чемпионата мира по футболу «Инка» бросает вам вызов. Заходите в любой магазин «Инка» или «Пит», выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30 процентов – все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с «Инко». «Инко».
6: Гол! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
7: Dance лето.
0: На рекорде.

0: Начни это лето с перемен к новым решениям. Переходи на Молцел, портируй свой номер на абонемент Лумо и получи эксклюзивное предложение. Гаджеты Apple, iPhone 15 за 1050 лей в течение 10 месяцев или AirPods 4, финальная цена всего 499 лей. Воспользуйся предложением в магазинах или оформи онлайн с доставкой на дом на eshop.molcel.md.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 760 4 107 9.

Николай говорит, дайте направление. Так что-то, что есть в ванной комнате обычно. Ну, у девочек 100%. Да, вода он индичил. Я около, где есть када, мой мульт. Где есть када. Could you be the one to call when I lose control?

0: кэшбэк на вторую покупку. Спешите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
2: Дэнс лето
1: на рекорде. Лето.

San Francisco, Good Morning America, prezentator, mi-a plăcut Emilian Crețu, balerină, good... hello, I'm from Hungary, excellent music, thank you, Pablo, casirша, regizor, певец, Зинаида Жуля, вахтерша, скажите, пожалуйста, подсказку на русском, я говорю, это живой человек, и это не режиссер, и не актеры, и не, ну, персона де ла вестиар, не суфлер, не костюмер, о, oh,

0: выходные вдвое лучше.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9. Рекорд Dance Лето.

0: 5 ani гарантия. Не пропустите горящее предложение Green Days в Юск. С 18 по 28 июня ждем вас в магазинах или на сайте yusk.md со скидками до 65% на садовую и интерьерную мебель, товары для дома, для сна, сада, террасы и многое другое. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Гол! Победа на твоей стороне. Всего первый месяц беспроцентной ставки. Путешествия, свадьбы, ремонт. На все важное деньги найдутся в Себо. До 400 тысяч леев. Заходи на sebo.md или звони 022-896-897. Не упусти свой гол. Себо.
2: Рекорд Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
3: Dance лето.
2: На рекорде.

0: выходные вдвое лучше.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
2: Танцевальная музыка, как кофе-брейк, помогает переключиться и ощутить прилив бодрости. Dance Лето
1: на рекорде.

0: выходные вдвое лучше.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
2: Dance лето.

0: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Мартин Гаррикс.
1: Hey, super excited to be here. I'm Martin Garrix, and let's push straight into the tunes this week. Enjoy.

0: пользователя.
1: Success.
0: Загрузка актуальной электронной музыки.
1: Started.
0: Проверка лайнапа.
1: Done.
0: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
1: Let's begin.
2: Прямо сейчас.

0: Club. Вы находитесь на территории Record Club.
1: Welcome.
0: Идентификация пользователя.
1: Success.
0: Загрузка актуальной электронной музыки.
1: Started.
0: Проверка лайнапа.
1: Done.
0: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
1: Let's begin.
2: Прямо сейчас.